отдыха на море. Это ничего, что мы, дружище, за войну узнали много горя. Ах, это ничего, что мы, дружище, за войну узнали много горя.

нашу долю хватит. Мы дома писем, ждем крылатый, спали нам девочек знакомых. Это ничего, что мы